0: Ново, ново, ново.
1: Я ви тебе, тебе дао све. Пола себе ради тебе, река бигаме. Я ви тебе, тебе дао све.
2: Тома, за тебе.

0: Говорите увек само с нами. Тако лагано.
1: Више от музике.
2: Више от музике.
1: Радио.
2: Радио.
1: Магнум.
2: Магнум.